Wasser Rhythmus, man mit muss, auch Apfelmus mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да?

ноты, маш вручить мой злоты, то вручишь и так. И без моей тоскоты, маш вручить мой злоты, повручишь и так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзищ когось гонила мне, то не он.